0: считаю. Если эси отвай сарва провар отвагу бери сарва правдя артат сада сад.
1: Oscar.